0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: лугам.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 31 мая – день блондинок. Считается, что первой известной блондинкой была древнегреческая богиня Афродита с золотистыми локонами, подарком Зевса. Белокурые женщины кажутся мужчинам более красивыми, молодыми и здоровыми. Об этом заявляют ученые из университета Оксберг из Миннесоты. Исследователи Парижского университета доказали, что при общении с блондинкой мужчина глупеет и готов на безрассудные поступки. Эффект получил название «бимбо-иллюзия», а психологи объясняют его социальными стереотипами. Светлые волосы исторически ассоциируются с мягкостью, наивностью и добротой, в том числе благодаря белокурым героиням сказок и культу в кино в 20 веке, когда название фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро стало крылатой фразой. А вот глупость блондинок – это миф. Так, недавнее исследование американских ученых университета в Огайо показало, что средний IQ блондинок даже чуть выше, чем у женщин с другим цветом волос – 103,2 балла. Например, у шатенок он 102,7, а у рыжих и брюнеток еще немного ниже.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
5: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
7: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
9: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 60-06-81.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: будет страшновато. Близнецы, вы можете столкнуться с ленью и инерцией прошлых дел. Начать что-то новое будет крайне сложно. Раки, уладьте все текущие дела. Нет хвостов, нет постоянного мелкого беспокойства. Львы, день, когда стоит подумать о долгоиграющих последствиях своих действий. Вы увидите, к чему они могут привести. Девы, семейные обстоятельства не дадут сделать то, что вы планировали. Это день повышенной чувствительности и эмоциональности. Весы, вы увидите намеки на перемены. Возможно, откроется правда о ком-то из вашего окружения. Скорпионы, свобода будет, но без четкого плана вы не сможете ей воспользоваться. День может пройти впустую. Стрельцы, день исполнения домашних и семейных обязанностей. Также хорошо проходить медицинское обследование и делать процедуры. Козероги, удачный день. Сделанные вами дела принесут моральное удовлетворение. Водолеи, возможны дополнительные расходы, но в долгосрочной перспективе они оправдаются, так что не жалейте. Рыбы, день, когда можно удачно проявить деловую смекалку или интуицию. Вы можете получить бонусы от судьбы.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люис Фера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимее других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали: чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 31 мая 2020 года к МКС успешно пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это стало историческим событием в космонавтике. Впервые людей на орбиту доставил корабль частной компании, а еще это был первый пилотируемый запуск из США с 2011 года, когда в стране запретили полеты многоразовых шаттлов. Илон Маск тогда заявил, что эта миссия стала первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкин были в необычных белых скафандрах. Их разработал голливудский дизайнер Хосе Фернандес, который создавал костюмы для супергеройских фильмов «Первый мститель. Противостояние» и «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Уже в 2022-м SpaceX прекратила производство Crew Dragon и занялась многоразовой космической транспортной системой Starship. Она состоит из корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy и способна перевести до 100 человек или до 150 тонн груза на орбиту, на Луну и даже на Марс. Уже идут испытания системы.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
6: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
7: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворожиловский торговый центр, 3-й этаж.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. 977-377.
3: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Ужском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

загадал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 31 мая – день блондинок. Считается, что первой известной блондинкой была древнегреческая богиня Афродита с золотистыми локонами, подарком Зевса. Белокурые женщины кажутся мужчинам более красивыми, молодыми и здоровыми. Об этом заявляют ученые из университета Оксберг из Миннесоты. Исследователи Парижского университета доказали, что при общении с блондинкой мужчина глупеет и готов на безрассудные поступки. Эффект получил название «бимбо-иллюзия», а психологи объясняют его социальными стереотипами. Светлые волосы исторически ассоциируются с мягкостью, наивностью и добротой, в том числе благодаря белокурым героиням сказок и культу в кино в 20 веке, когда название фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро стало крылатой фразой. А вот глупость блондинок – это миф. Так, недавнее исследование американских ученых университета в Огайо показало, что средний IQ блондинок даже чуть выше, чем у женщин с другим цветом волос – 103,2 балла. Например, у шатенок он 102,7, а у рыжих и брюнеток еще немного ниже.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, день, когда может пострадать ваша репутация. Не стоит впутываться в сомнительные дела. Тельцы, у вас появится поле для творчества. Однако вы можете оказаться к этому не готовы. Будет страшновато. Близнецы, вы можете столкнуться с ленью и инерцией прошлых дел. Начать что-то новое будет крайне сложно. Раки, уладьте все текущие дела. Нет хвостов, нет постоянного мелкого беспокойства. Львы, день, когда стоит подумать о долгоиграющих последствиях своих действий. Вы увидите, к чему они могут привести. Девы, семейные обстоятельства не дадут сделать то, что вы планировали.

0: дополнительные расходы, но в долгосрочной перспективе они оправдаются, так что не жалейте. Рыбы. День, когда можно удачно проявить деловую смекалку или интуицию. Вы можете получить бонусы от судьбы.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль.
4: Волжский, 205-505.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
8: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки проигравшей команды в знак протеста против судейства весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джан-Луиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии. 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
2: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
7: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
8: Спонсор ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
9: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: 105.1 FM.
1: Реклама. Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
2: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: 19 и 20 июня. Премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.

0: Спутник.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что...

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: Тепло ли тебе, девица?
5: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Привет, соседка, а вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
7: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
8: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомол». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
6: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворожиловский торговый центр, 3-й этаж.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
9: Спонсор ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
10: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
1: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
3: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
8: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
2: Телефон рекламной службы. 52 62 44.
0: Радио.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 31 мая 2020 года к МКС успешно пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это стало историческим событием в космонавтике. Впервые людей на орбиту доставил корабль частной компании, а еще это был первый пилотируемый запуск из США с 2011 года, когда в стране запретили полеты многоразовых шаттлов. Илон Маск тогда заявил, что эта миссия стала первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетным видом. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкин были в необычных белых скафандрах. Их разработал голливудский дизайнер Хосе Фернандес, который создавал костюмы для супергеройских фильмов «Первый мститель. Противостояние» и «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Уже в 2022-м SpaceX прекратила производство Crew Dragon и занялась многоразовой космической транспортной системой Starship. Она состоит из корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy и способна перевести до 100 человек или до 150 тонн груза на орбиту, на Луну и даже на Марс. Уже идут испытания системы.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 600-06-81.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
7: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград», 60-57-57.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
4: Муж просил подождать.
5: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
6: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
7: Телефон рекламной службы 52-62-40.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрянск, 25-770-007-0803.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
4: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
5: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим.

0: Круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
1: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
2: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
6: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57. Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворожиловский торговый центр, 3-й этаж.
2: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-0.
3: 543-0. Потолкуйте с нами!
4: Компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
6: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
3: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чирантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
4: 19 и 20 июня. Премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
2: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды Челси и московская «Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек. Из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. Их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года, но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и ФИФА перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью +13-15 и завтра днем до +18.

0: Спасибо, что выбрали «Радио Спутник».
1: 105.1 FM.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте озеленения 34.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
9: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. 2 десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимей других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали, чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы, это время глубоких перемен, раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать, нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы, безопасного решения проблем не получится, какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью, оно не подведет. Раки, неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади, вы сможете вздохнуть свободней. Львы. Неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы. Неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможны встряски. Стрельцы. У вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности. А вот поездки будут очень удачными. Водолеи. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов. Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам, они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

бросив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
3: Спонсор ООО «Богемия» – ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы, это время глубоких перемен, раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать, нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы, безопасного решения проблем не получится, какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью, оно не подведет. Раки, неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади, вы сможете вздохнуть свободней. Львы. Неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы. Неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе, лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможны встряски. Стрельцы. У вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности. А вот поездки будут очень удачными. Водолеи. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов. Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам, они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, юго-западный ветер 1,6 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 18.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спасибо, что выбрали 105 и 1 FM.
1: Это «Радио Спутник».

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник». You can't touch this.

Добро пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник. Инструментальная музыка на Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.